Check in.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Ну что, вот вам и доброе утро. Будем надеяться, оно у вас такое. Ну, потому что те люди, которые уже вышли куда-нибудь на работу или еще куда-нибудь по своим делам, они почувствовали какое-то веяние даже прохлады в эти жаркие дни. И это замечательно, когда выходишь и рассчитываешь упереться в столб духоты, а все совсем наоборот, как-то становится поприятнее. Вот вам и доброе утречко.
2: Скажу так, я как человек, который постоянно с утра встает пораньше для того, чтобы выйти в это время и не попадать в тот самый... Мы час пик, говорю, действительно, было довольно прохладно, на улице даже 6:30 было довольно-таки ощутимо, и все, кто так же, как и я, прям самую рань вышел из дома, пишите, может быть, кто-то из вас сделал красивые фотографии утреннего рассвета, ну, хотя, мне кажется, рассвет был пораньше, тут ну, уже да. На любителя, насколько раньше вы выходите из дома?
1: Ну, вот это тоже, кстати, интересный вопрос, потому что есть люди, которые выходят из дома еще в 4, а есть те, кто еще спит, завидуем им, конечно же. Но, тем не менее, мы здесь, вы тоже с нами, радио Интер-ФМ в ваших приемниках, Вячеслав Мишин, София Шерсвит, все здесь, все тут, никуда не уходим, много игр сегодня, и совсем скоро расскажем, чего насоветовали звезды, так что далеко от приемников не уходить.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Ну что, как и обещали, расскажем про то, что насоветовали звезды. Начнем с Овнов. Сегодня вы можете по простоте душевной допустить промах, которому сами бы, возможно, и не придали значения. К сожалению, он и промах весьма плачевным образом скажется на дальнейшем течении событий. Вот такой сегодня у вас денек.
2: Телец, сегодняшний день хорошо бы провести в тишине и спокойствии, созерцая нечто приятное взору. Не рекомендуется опускаться в длинный путь.
1: Если путь не длинный, то, пожалуйста, видимо. Так, близнецы, если вы будете продолжать в том же духе, превратитесь в памятник собственным идеалам. Может, это и неплохо, но в ваших же интересах быть несколько мобильнее.
2: Рак, сегодня, возможно, вам придется чем-то пожертвовать, сознательно упуская какой-то шанс. Утешайте себя тем, что он отнюдь не последний.
1: Львы, безусловно, именно с хаоса все и начиналось. Однако устраивать хаос в собственной жизни не стоит надеяться на то, что это в обязательном порядке станет началом чего-то нового и прекрасного. Чуть-чуть порядка вам не помешает.
2: Дева, измените то, что, по вашему мнению, требует изменения. Но не уходите далеко, как бы оно ни приобрело первоначальный вид, как только вы отвернетесь.
1: Да, интересный, конечно, вариант. Весы, если вы желаете что-нибудь сделать так, как считаете нужным, а не так, как вам объяснили, придется немного попритворяться. Не возражайте, это бесполезно. Просто не слушайте.
2: Скорпион, сегодня от вас может потребоваться немедленная реакция и готовность помочь, ни минуты не раздумывая, насколько это помешает вашим собственным делам. Наверстайте после.
1: Стрельцы, сегодня стоит заняться денежными вопросами, такими как напоминание начальству, что неплохо бы повысить вам зарплату, и должникам, что недурно бы отдать долги, и, возможно, кто-то и признает вашу правоту.
2: Козерог, вы, возможно, чересчур резко форсируете события. Во-первых, это повышает сопротивление, а во-вторых, вас могут посчитать выскочкой. Будьте умереннее.
1: Водолеи, сегодня вы будете практически бездействовать сами по себе, однако вы сможете выступать в качестве сильнейшего катализатора активнейшей деятельности других.
2: Рыбы, сегодня у вас появится шанс восстановить когда-то сожженный мост. Не спешите от него отказываться.
1: Ну, вот такой гороскоп на сегодня у всех знаков зодиака. Верите вы или нет, это, конечно, дело каждого, но предупрежден, значит, готов к сегодняшнему дню.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора.

0: все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
1: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
2: «Букет Молдавии» приглашает на работу в свою команду главного агронома, виноградарей, трактористов, инженера-химика, водителей, водителя электропогрузчика, охранников. Мы предлагаем достойную заработную плату, официальное трудоустройство. Справки по телефону 775-96-771.
3: Открой красоту и богатство родного края с водой «Наш край» от Тираспольского хлебокомбината. Сканируй QR-код на бутылке и отправляйся в незабываемое путешествие по просторам родного края. В каждой капле – польза и богатство наших краев. В каждом глотке – любовь и освежающая прохлада. «Наш край» – уникальность и разнообразие в каждой бутылке.
4: Кредит под выгодный процент до 3%.
5: Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
6: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 377-55-469.
7: Встречайте лето ярко! В магазинах «Башмак Плюс» новая коллекция летней обуви, модных очков, стильных сумок, кошельков и платков. Огромный выбор, самые низкие цены и модные новинки, которые вы не найдете больше нигде. Подарите себе стильное лето! Приходите уже сегодня! Подробности на сайте «Башмак МД».
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
0: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
8: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
0: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
2: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Букет Молдавии приглашает на работу в свою команду главного агронома, виноградарей, трактористов, инженера-химика, водителей, водителя электропогрузчика, охранников. Мы предлагаем достойную заработную плату, официальное трудоустройство. Справки по телефону 775-96-771.
5: Для стильных и модных девушек и женщин. 11 дней невероятно низких цен в салоне стильной женской одежды «Лиза». Это «Черная пятница». С 26 июня по 6 июля цены пополам. Есть одежда больших размеров. Бендеры «Лазо 33» напротив собора. Телефон 775-37-409.
6: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку.

0: Точку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Хай-тек. Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Агрофирме требуются люди на сбор черешни в селе Суклея. За справками обращайтесь по телефону 37-01-115 и 779-61-104.
2: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама. На Интер-ФМ.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы интро-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Студийные часы показывают нам 10:48, день продолжается, у кого-то он, возможно, только начинается, потому что знаю, что в этот период многие берут отпуск, ну а мы, София Шерсвит и Вячеслав Мишин, будем с вами прощаться. Всем желаем хорошего дня, если это все-таки так вышло, что отдых, то наслаждаться побольше, по возможности, конечно, в такую жару выходить на улицу, не забывать про крема SPF, конечно же, головные уборы по типу кепки и панамки будут вашими лучшими друзьями, а я буду с вами прощаться, всем пока-пока!

Хотят установить камеры на солнечных батареях, чтобы штрафовать тех, кто незаконно привозит мусор. Такое предложение на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям высказал вице-премьер Виталий Нягу. Свалку в Гребеницком проезде закрыли много лет назад. По разрешению спецавтохозяйства свозить на нее можно только сухие ветки и траву. Но там постоянно появляется строительный и другой мусор. Виталий Нягу предложил установить камеры и интегрировать их в систему «Безопасный город»,

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Все работает, все на месте, все для вас. Рынок «Меркурий» открыт и работает в обычном режиме. Здесь легко найти нужные товары для дома, семьи и повседневной жизни. Удобно, быстро, экономно. Наш адрес – город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий» – территория выгодных покупок.
3: Лучшее предложение этого лета в Hi-Tech. Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Hi-Tech. Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий. Прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем 84242.
6: Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
7: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении

0: Мой IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

Я любуюсь тобой в этой простыни, это просто так. Сумасшедшая ты, сумасшедшая, оброненную скромность нашедшая и в зеленой.

сумасшедшая. Друзья мои, вы слушаете радио Интер-ФМ. Меня зовут Ольга Пшеничная. И пока еще в трезвом уме и светлой памяти, конечно, советую всем, кто находится сейчас на улице, брать с собой водичку, головной убор и использовать крем SPF. Все почему? Потому что жара пока сохраняется. Конечно, синоптики обещают нам небольшое понижение температуры воздуха завтра, а в субботу, о, слава всем богам, дождя будет всего лишь плюс 26. Но до этого времени нужно остаться целехоньким и невредименьким. Впереди нас ждет масса всего интересного, в том числе новости кино, что там у нас в трейлере фильма «Одиссея» от Кристофера Нолана, который вызвал столько вопросов и столько обсуждений в соцсетях. Все это обязательно обсудим. Ну и, конечно, с часу до двух, как и в любой будний день, программа по вашим заявкам откроет свои двери для ваших заказов, музыкальных поздравлений и, конечно, той музыки, которая нравится именно вам. Остаемся вместе.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Тирасполь Трансгаз Приднестровья приглашает на работу инженеров, операторов газовых и электрических станций, электромонтеров и слесарей. Стабильная зарплата, премии, соцпакет, обучение и жилищная программа. Работая в Приднестровье, строим будущее дома. Телефон в Тирасполе 3-82-94.
2: От условий на минималках.
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
5: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
6: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
5: Вот прям все-все в одном месте.
6: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
7: «Керамин» – одно место, одно решение.
8: Открой красоту и богатство родного края с водой «Наш край» от Тираспольского хлебокомбината. Сканируй QR-код на бутылке и отправляйся в незабываемое путешествие по просторам родного края. В каждой капле – польза и богатство наших краев. В каждом глотке – любовь и освежающая прохлада. «Наш край» – уникальность и разнообразие в каждой бутылке.
9: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
10: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
11: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260.

0: 60 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Внимание, водитель!
1: Внимание, водители грузовых машин. Госавтоинспекция напоминает, что в связи с жарой в Приднестровье действует режим ограничения движения по автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием. В период времени с 10 утра до 8 вечера запрещено движение грузовиков массой более 20 тонн. Если температура воздуха превышает плюс 29, а у нас сильно превышает, и все это чувствуют. При въездах в города республики есть специальные площадки, на которых можно припарковать большегруз на период времени действия этого ограничения. Ну и, конечно, помните, что даже на пару минут в закрытой машине нельзя оставлять ни детей, ни животных. Берегите себя и окружающих прямо по курсу новости. Оставайтесь с нами.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе полдень, вы слушаете новости. Поступили в продажу билеты на матч «Шериф Алюминий» из Словении. Купить их можно в платежных терминалах Агропромбанка, на сайте и в приложении «Билет ПМР». Стоимость от 20 рублей. Первый квалификационный раунд Лиги Европы состоится 9 июля на главной арене. Начало матча в 8 часов вечера. К другим темам. Только один раз в сутки будут штрафовать водителей без страховки. Закон, принятый Верховным Советом, подписал президент. Он вступит в силу с середины июля. Сейчас штраф за отсутствие ОСАГО составляет 420 рублей. 10 случаев боррелиоза зафиксировали в Приднестровье с начала года. Болезнь переносят клещи. Врачи рекомендуют обратиться за помощью в

0: Теперь ждем вас и в центре Григориополя по улице Дзержинского, 2. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от Декоралы Лемакс. Подробности по телефону 1504.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.
4: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
5: Друзья мои, это превосходная, замечательная, радостная и праздничная программа по вашим заявочкам, которая будет длиться вплоть до 2 часов дня. Что тут происходит? Тут мы слушаем песни, которые нравятся именно вам. Поздравляем с днем рождения ваших родных и близких, да и просто передаем приветы тем людям, которых вы, возможно, давно не видели, а, возможно, они сидят прямо напротив вас в вашем кабинете, но все равно это будет очень приятно, знаю по себе. Друзья, если вдруг захотелось послушать какую-то композицию, вперед пишите в наш вайбер, плюс 373-533-6100 77, это его номерок. Также директ нашего Инстаграм всегда открыт для ваших сообщений, где вы можете также оставить свою музыкальную заявку, либо несколько слов для ваших любимых. Давайте прямо сейчас послушаем превосходную композицию в исполнении Земфиры под названием «Небо, море, облака». Ну а что слушать дальше, решать вам. Пишите.

Друзья мои, превосходная композиция от коллектива под названием «Моральный кодекс». Называется она «Голубые огни Йокогамы». Надеюсь, украсила ваш день своими превосходными мелодиями. Ну, а еще украсит этот день, конечно же, приветики, которые вы присылаете в наш вайбер. Напомню, его номерок +373 533 6177. Первым приветом будет...

Сообщение от Андрея. Добрый день, передайте, пожалуйста, привет Игорю и Сергею. Ну что, парни, погнали в Малоежты. Обязательно этим летом попутешествуйте по нашей любимой республике, благо посмотреть есть что. Ну, а мы двигаемся дальше. От Ольги привет летит в рыбный корпус Зеленого рынка Саши и Кирюши. Всех акул победите, парни, крепитесь и берегите руки. Далее, еще один приветик, который попадает в этот наш выход в эфир Тае, Владу и Евгению в Тирасполь. Горячий привет летит от Олеся. Пишет, ребята, го на рыбалку, только репелленты не забудьте. Ну и, кстати, если вы не знали, комары уже злые, комары уже вовсю лютуют в разных лесополосах нашего любимого Приднестровья. Поэтому, друзья, если хотите прогуляться с удовольствием, берите с собой водичку и, конечно же, защиту от насекомых.

0: Реклама на Интер-ФМ. Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
0: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек».

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Раз по 2 часа дня. Здравствуйте, вы слушаете новости. Билеты на первый еврокубковый матч «Шерифа» уже в продаже. В Лиге Европы наша команда 9 июля примет дома словенский клуб «Алюминий». Билеты на трибуны стоят от 20 рублей, на большинство секторов 30-40. С «Алюминием» желто-черные еще в еврокубках не встречались. С другими словенскими

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: 16.20 в столице. Да, на улице несколько похолодало по сравнению с плюс 38, 39 и 40 градусов, которые показывали вчера. 35 градусов сегодня. Можно засчитать за похолодание. Не мороз, конечно, не мороз, но тем не менее. Но все равно жарко, друзья, и в такую погоду никуда гулять не хочется, пока эта жара не спадет. Хочется посидеть дома, хорошее кино посмотреть. Какое, мы вам сейчас расскажем.
4: Фантастическое кино.
5: Ну, хорошо, придумал.
3: Итак, в 20.30 сегодня на ТСВ покажут фильм «Халк». «Халк» — это не просто история о супергерое, это захватывающий

0: Вообще драма о человеке, который пытается справиться с собственной невероятной силой, когда гнев выходит из-под контроля, появляется существо, которое способно сокрушить все на своем пути. Это философская драма на самом деле, потому что внутри нас же есть склонность к разрушению.
1: И держите себя в руках, да, магний,
0: брать,
1: друзья.
0: Брать ее под контроль. Какой магний пьет Халк для того, чтобы существо не воровалось наружу и ничего не разрушало вокруг?
1: Да, друзья, если любите такие масштабные истории с эмоциями и экшеном, Халк точно стоит увидеть. Там, значит, у нас Эрик Бам, Дженнифер Каннелли, Ник Нолти. Они не дадут оторваться от экрана. Ну а что вечером? Вернее, что после, ближе к полуночи, давайте узнаем.
2: Посмеемся!
0: В 23:30 «Дом большой мамочки» — комедия, которая поднимет настроение с первых минут.

0: смотри на них.
1: Привет всем, в студии Даша Булавина с последними новостями из мира звезд. Rolling Stones выпустили две новые песни. Эти песни – последнее превью к грядущему 25-му студийному альбому легендарной группы Foreign Tongues, который выйдет 10 июля на лейбле Universal Music. Объявляя о выходе продолжения получившего премию Грэмми альбома Hackney Diamonds 2023 года, Мик Джаггер и его коллеги сообщили, что в записи альбома примут участие фронтмен The Cure, а также такие музыканты, как Пол Маккартни и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers.
2: Вот это да!
1: Анастейша выпустила первый сингл из симфонического альбома. Певица анонсировала выход своего нового альбома Symphonic Revolution. Его релиз состоится в ноябре 2026 года. Этот альбом – дань уважения некоторым из моих любимых песен, переосмысленных захватывающий дух мощью целого оркестра, рассказала Анастейша в соцсетях. Услышите эти треки в совершенно новом звучании, незабываемый опыт, и я с нетерпением жду возможности поделиться им с вами. В качестве первого сингла Анастейша представила Left Outside Alone в симфонической версии, релиз которой состоялся на всех цифровых платформах. Это новая версия ее хита из альбома 2004 года «Anastasia». Композиция несколько недель занимала первые строчки чартов по всему миру.
3: Контора пишет.
1: «Руки вверх» записали кассету 45 минут. В записи песни принял участие брат лидера группы Сергея Жукова Михаил. «Наша новая кассета официально во всех плеерах», прокомментировал премьеру Сергей Жуков. «Эта песня для меня особенная. Она возвращает в детство, где мы с братом делили одни наушники на двоих и заслушивали любимые пленки до дыр. Получилась такая теплая ностальгия о тех временах и песнях, под которые мы с вами когда-то росли. Братик, спасибо тебе за эту песню и за наши общие воспоминания». Группа «Руки вверх» представляет по одной песне в неделю из своего грядущего альбома «Врубай на полную», куда вошел и этот сингл. Релиз альбома планируется также на компакт-кассете.
3: Party for everybody.
1: Тимур Родригес женился на Кате Кабак. Пара официально узаконила свои отношения. Церемония бракосочетания состоялась 26 июня, после чего молодожены с гостями отправились на двухэтажном экскурсионном автобусе праздновать событие. 46-летний шоумен, певец и телеведущий ранее был женат на Ане Девочкиной, которая родила ему двоих детей. Но в 2023 году они развелись. Еще до официального развода стало известно о романе Тимура с актрисой Катей Кабак. В апреле 2026-го Родригес сделал ей предложение. Для 35-летней Кабак этот брак тоже второй. Ее первым мужем был британский бизнесмен Андрей Барби, от которого в 2019 году она родила дочку Кристину.
2: Свершилось!
1: Ярослав Сумишевский представил летний сингл «Мят трава». Песню артист выбрал не из материала профессиональных авторов. Ее написала Людмила Скороходова, автор, приславшая свою работу напрямую Ярославу. По словам певца, именно эта композиция сразу выделилась среди множества поступающих песен. «Очень много песен мне присылают для рассмотрения. Пишут профессиональные, именитые авторы, но часто пишут и простые люди. Этот трек написал автор из народа. Он зацепил меня буквально с первых секунд. Сразу захотелось танцевать, дурачиться и просто наслаждаться летом. Мне кажется, именно таким и должно быть настроение этой песни», рассказывает Ярослав Сумишевский. Вот такие новости.
0: Смотри на них.

Долгожданное возвращение европейского футбола в Тирасполь. 9 июля в 20:00 на главной арене спорткомплекса «Шериф» не пропусти старт еврогонки. «Шериф» против обладателя Кубка Словении, футбольного клуба НК «Алюминий». Приходи на стадион, поддержим любимую команду с трибун вместе. Билеты стоимостью от 20 рублей можно приобрести в платежных терминалах «Агропромбанка», на сайте biletpmr.com и в кассах спорткомплекса в день матча.

0: Время нового.
1: Папа, мы соскучились, ждем тебя дома.
2: Идем домой.
1: Приезжай скорей.
3: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
4: Открой красоту и богатство родного края с водой «Наш край» от Тираспольского хлебокомбината. Сканируй QR-код на бутылке и отправляйся в незабываемое путешествие по просторам родного края. В каждой капле – польза и богатство наших краев. В каждом глотке – любовь и освежающая прохлада. «Наш край» – уникальность и разнообразие в каждой бутылке.
5: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
6: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
5: Вот прям все-все в одном месте.
6: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
7: «Керамин» – одно место, одно решение.
8: Агрофирме требуются люди на сбор черешни в селе Суклея. За справками обращайтесь по телефону 37-01-115 и 779-61-104.
9: Для стильных и модных девушек и женщин. 11 дней невероятно низких цен в салоне стильной женской одежды «Лиза». Это «Черная пятница». С 26 июня по 6 июля цены пополам. Есть одежда больших размеров. Бендеры «Лазо 33» напротив собора. Телефон 775-37-409.
10: Здравствуйте, мне нужен кредит.
11: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в

0: Рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Хай-тек. Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: скидка, подача на ближний удар. Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В приднестровской столице 17 часов. Почти 30 тысяч рублей отдала мошенникам. Пенсионерка из Тирасполя взяла кредит в банке. Перевести деньги помогли сами аферисты через приложение, которое женщину вынудили скачать. А началась история с незнакомого молдавского номера. Звонившие запугали пенсионерку, якобы ее личные данные.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Терраспольтрансгаз Приднестровья приглашает на работу инженеров, операторов газовых и электрических станций, электромонтеров и слесарей. Стабильная зарплата, премии, соцпакет, обучение и жилищная программа. Работая в Приднестровье, строим будущее дома. Телефон в Террасполе 3-82-94.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
4: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Криково» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Криково» встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0 533 94 104.
5: Жарко?

0: Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Встречайте лето ярко! В магазинах «Башмак Плюс» новая коллекция летней обуви, модных очков, стильных сумок, кошельков и платков. Огромный выбор, самые низкие цены и модные новинки, которые вы не найдете больше нигде. Подарите себе стильное лето! Приходите уже сегодня! Подробности на сайте «Башмак МД».
2: Кредит под выгодный процент до 3%.
3: Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: А я так понимаю, это у нас кто? А кто это поет-то? Ну, в общем, ну, волна, волна. Смотрим,
1: кто это? Братья поют Поздняковы. Братья Поздняковы и Паша Рудыка.
0: Но не это главное. Моя волна. Моя волна 107.7. Об этом, парни.
1: Об этой волне, друзья, надо всем рассказать. Заходите на наш сайт inter-fm.com.
0: Так.
1: Он у нас работает, да. Поэтому вы можете поделиться с теми, кто, допустим, сейчас где-то находится, где волна 107.7 до них не доходит по какой-то причине.

0: они вне зоны досягаемости радиоприемника, могут слушать нас через интернет, потому что мы здесь, во-первых, музыку хорошую слушаем, во-вторых, постоянно вам о чем-нибудь таком интересном рассказываем.
1: Я помню, у нас тут был коллега, один, он постоянно говорил, музыка хорошая, настроение отличное.
0: А в чем он не прав? В чем он не прав? Тут спорить невозможно, потому что это самая настоящая истина. 3 июля, друзья, вот о чем мы хотели рассказать, фестиваль Иван Купала в Рыбницкий район, площадка у озера села Водотурково. Волшебство славянской ночи ждет вас, поэтому можно приехать на самый яркий и мистический летний праздник. Ну и, кстати, программа тоже там такая довольно интересная, обширная, народная.
1: Огласи мне весь список. Значит, что будет, друзья? Плетение венков и запуск их на воду. Прыжки через костер. Ух!
0: В такую-то погоду.
1: Хороводы и народные игры. Одобряю. Зажигательная концертная программа с участием творческих коллективов и яркое фаер-шоу под звездным небом. Все это в Рыбницком районе, площадка озера, село, название красивое, Водотурково.
0: Водотурково, да, красивое название. Можете использовать его у себя, на, как вот Иршай Оливер.
1: Ну
0: вот,
1: да, хотел
0: наш, наш коллега использовать в качестве своего псевдонима. Также и вы можете. Вот, Вада, Водотурково.
1: Вада Туркова, Мария Логинова.
0: Смотрите, вот так вот и рождаются творческие псевдонимы. Продолжаем эфир. 17:19 столица.

нам все равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

9 июля открываем евросезон и аппетитно заряжаемся любимыми напитками и угощениями в гриль-зоне от «Вкусномира». У восточной трибуны главной арены спорткомплекса «Шериф». 100% веселье и отличное настроение с конкурсами и шоу-программой. Для фанатов, для всей семьи. Настраиваемся на победу с фанатской атрибутикой и фирменными игровыми футболками любимой команды. Незабываемые эмоции ждут вас перед матчем футбольных клубов «Шериф», «НК», «Алюминий». Начало развлечений в 18:00.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
0: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
2: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
3: Здравствуйте, мне нужен кредит.
4: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
5: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохладно?

Приднестровье. 6 вечера. Здравствуйте. Президент принял делегацию Евросоюза во главе с Аудрони Перкаускини. Она один из руководителей департамента по Восточной Европе службы внешних связей ЕС. Обсудили переговоры между Приднестровьем и Молдовой. Если Евросоюз займет нейтральную позицию, будет и результат. Но если станет выступать адвокатом одной стороны, его не будет, сказал президент. Он напомнил, Приднестровье передало предложение о взаимовыгодном сотрудничестве с Молдовой, но Кишинев не готов их даже обсудить. Переговоры подменяет пропаганда, отказывается решать проблемы людей, сказал Вадим Красносельский. Причина такого стопора – отсутствие полноценного международного переговорного процесса, считает президент. Евросоюз стремится содействовать конструктивному диалогу, заверили дипломаты. Цель – обеспечить мир и стабильность, снизить давление на граждан и на бизнес. Айтишниками, стоматологами и журналистами хотят быть абитуриенты. В ПГУ назвали направление лидеры. Прием документов только начался и все еще может измениться, подчеркнули в ВУЗе. ВУЗ открыл новые направления – международные отношения, ландшафтная архитектура и сестринское дело. Кроме школьников поступают и люди за 50. Они выбирают заочное обучение, например, на физвузе. Есть интересы и к дополнительному образованию. Приемная кампания в ПГУ продлится до 18 июля. Продолжаем. Билеты на первый еврокубковый матч «Шерифа» уже в продаже. В Лиге Европы наша команда 9 июля примет дома «Славянский алюминий». Билеты на трибуны стоят от 20 рублей, на большинство секторов – 30-40. С алюминием желто-черные еще в еврокубках не встречались. С другими славянскими клубами – да. 26 лет назад «Шериф» соперничал с «Олимпией» из Люблян. Тогда матчи проходили на стадионе в центре Тирасполя. Сейчас «Шериф» откроет еврокубковый сезон на главной арене родного спорткомплекса. Поединок в следующий четверг, начало в 8 вечера, когда уже не жарко. Ныряющий циклон принесет нам прохладу. Уже завтра температура начнет понижаться. В субботу днем ожидается до плюс 25, уточнил главный синоптик Приднестровья Виталий Кальвенко. В ночное время температура составит около 13 градусов. Всю следующую неделю показатели погоды будут соответствовать июлю, то есть около 30 тепла и местами осадки. О погоде на пятницу. 3 июля переменная облачность, ночью плюс 20-22, днем на 10-12 градусов выше. Местами пройдут дожди и грозы. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. 19 часов в Приднестровской столице. В эфире новости. Пенсионерка в Тирасполе взяла кредит, чтобы отдать мошенникам 28 944 рубля. Сначала женщине по телефону сообщили про посылку, которую она не заказывала, но код из СМС аферистам сообщила. Дальше появился фальшивый милиционер. Он убедил пенсионерку, что у террориста из Азова есть ее данные, и он может взять на ее имя кредит. Мошенники пригрозили уголовным делом и потребовали деньги. В итоге пенсионерка взяла кредит под предлогом ремонта крыши. Потом мошенники уговорили ее установить приложение, через которое украли почти 30 тысяч рублей. МВД предупреждает, легенды аферистов постоянно меняются. Важно сохранять бдительность. Пожар случился в селе Ержевск.

Рыбницкого района дым над летней кухней со старым хламом увидела хозяйка. Пока сын звонил пожарным, женщина принялась тушить и чуть не устроила второе. Водой из шланга попала в розетку. Трагедия не произошло, просто выбило автоматы, а кухню потушили пожарные. Причина возгорания выясняется. К другим новостям. Заработать денег, а еще поесть овощей и фруктов. Для этого приходят школьники на летнюю подработку в НИИ. День у ребят начинается в 8 часов и длится до полудня. Сейчас убирают горох, далее пойдут огурцы, лук, томаты. Свою зарплату многие хотят вложить в ноутбуки или телефоны. Получать ребята, кстати, будут чуть больше. С несовершеннолетних в республике решили не брать подоходный налог. Закон накануне принял Верховный Совет. Шериф укрепляет состав. Клуб подписал защитника из Панамы Жаира Маделло. Ему 21, воспитанник знаменитой академии Индипенденте. В первой команде и начал профессиональную карьеру. 6 раз выигрывал Клаусуру и 1 раз Апертуру. Для справки, Апертура и Клаусура – это 2 независимых турнира в Панаме, осенние и весенние. Такое сезонное деление во многих странах Латинской Америки считают полноценными чемпионатами. Победители получают отдельные титулы. И о погоде на пятницу, 3 июля, переменная облачность ночью, плюс 20-22, днем на 10-12 градусов выше. Местами пройдут дожди, возможно, гроза с градом и сильным ветром, предупреждают синоптики. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: 3,5 минималках.
1: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 вечера в Тирасполе. Здравствуйте. Если Европейский Союз будет занимать нейтральную позицию, то будет и результат. Но если станет выступать адвокатом одной стороны, его не будет. Об этом сказал президент, принимая делегацию Евросоюза во главе с Аудроне Перкаускине. Она один из руководителей Департамента по Восточной Европе Службы внешних связей ЕС. Приднестровье предложило Молдове взаимовыгодное сотрудничество, но за полгода нет ничего, что говорило бы о готовности Кишинева хотя бы обсудить инициативу, сказал Вадим Красносельский. Диалог, по его мнению, в стагнации из-за того, что нет полноценных международных переговоров. Дипломаты заверили, Евросоюз стремится содействовать диалогу как с каждой стороной конфликта, так и между Тирасполем и Кишиневом. Цель – обеспечить мир и стабильность, снизить давление на граждан и на бизнес. Выпускники медколледжа сдали экзамен под видеокамеру. Это новый формат аттестации. Будущие медики выполняют практическое задание, например, сделать искусственное дыхание. Все действия экзаменуемый проговаривает вслух, а преподаватели наблюдают по видеокамерам. Такой формат экзаменов по российским стандартам в этом году ввел Минздрав, пока его тестируют. К другим темам. Билеты на первый еврокубковый матч «Шерифа» уже в продаже. Лига Европы в Тирасполе будет ровно через неделю. В первом раунде «Шериф» сразится со словенским «Алюминием». Билеты стоят от 20 рублей. Выбрать сектор, ряд, место можно в терминалах АПБ и на сайте «Билет ПМР». Это будет первый поединок еврокубков в новом сезоне. И, кстати, с «Алюминием» желто-черные еще не встречались. Болельщиков ждет непредсказуемая игра, уверены футбольные аналитики. Как пережить жару, напомнили тираспольчанам активисты обновления. В центре столицы молодежь партии сегодня раздавала памятки с полезными советами и воду от ТХК. Старались чаще подходить к людям, которые в особой зоне риска, пожилым, родителям с маленькими детьми, а также коммунальщикам, которые трудятся на открытом воздухе весь день. Зной в Приднестровье продлится и завтра. Синоптики обещают до плюс 35. Днем местами пройдут дожди, возможно, гроза с градом и сильным ветром. Ночью 20-22 градуса выше нуля. Это все новости на сегодня. Приятного вечера!

0: дом 30.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Лето звучит громче.

0: каждым моментом. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
2: Агрофирме требуются люди на сбор черешни в селе Суклея. За справками обращайтесь по телефону 37-01-115 и 779-61-104.

0: 67.
1: Букет Молдавии приглашает на работу в свою команду главного агронома, виноградарей, трактористов, инженера-химика, водителей, водителя электропогрузчика, охранников. Мы предлагаем достойную заработную плату, официальное трудоустройство. Справки по телефону 775-96-771.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Хотите получить скидку и подарок одновременно? Тогда спешите в Центр климата на акцию «Месяц подарков». До 12 июля делайте любую покупку со скидкой до 7% и участвуйте в ежедневных розыгрышах. Главный приз – инверторный кондиционер «Аэрвита девятка». Только в Центре климата. Звони 1440.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
5: Автосервис у Вадима напоминает. Не забудьте в этом году обслужить кондиционер вашего автомобиля. Город Бендеры, центральный автосервис, бокс номер 17, телефон 37-844-99. Также обслуживаем автомобили с фреоном 1, 2, 3, 4.
6: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.